0: сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Кыргызстане. Органы прокуратуры Азербайджана и Китая подписали меморандум о взаимопонимании. Азербайджан и Шанхайская организация сотрудничества. Новую роль Баку в меняющейся архитектуре Евразии. Аналитический материал. А теперь подробнее. 31 августа президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Кыргызскую республику для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества. В международном аэропорту Манаса в честь главы государства был выстроен почетный караул. Президент Ильхам Алиева и первую леди Мерибан Алиеву встречал председатель кабинета министров Кыргызстана, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев. В Бишкеке прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент Ильхам Алиев поздравил президента Кыргызской республики Садыра Жапарова по случаю 35-й годовщины независимости этой страны. «Будучи братской страной, мы радуемся успехам Кыргызстана как своим собственным. Уверен, что азербайджано-кыргызские связи и союзничество нашими совместными усилиями продолжат поступательно развиваться и укрепляться в интересах наших народов. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, братской Кыргызской республики, постоянного благополучия и процветания», говорится в поздравлении. Президент Ильхам Алиев также поздравил короля Малайзии Султана Ибрагима и президента Республики Тринидад и Тобаго Кристин Карлу Кангалу по случаю национального праздника Дня независимости этих стран. Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Турецкой Республики Северного Кипра Туфану Эркюрману. В письме говорится: «Глубоко потрясены известием о гибели людей в результате крушения парома у берегов Гирны. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования вам, семьям и близким погибших, вашему братскому народу, желаю выздоровления пострадавшим. Напомним, что в результате крушения парома у берегов Северного Кипра погибли 8 человек, 237 были спасены. Среди спасенных есть и 2 гражданина Азербайджана. 19 человек до сих пор числятся пропавшими без вести».
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Belki de bu dünyaya çıt gelmiş ezelden.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
2: Премьер-министр Али Асадов направил поздравительное письмо Олжасу Бектенову по случаю его переназначения на пост премьер-министра Республики Казахстан. В письме отмечено, что нынешний высокий уровень азербайджано-казахстанских отношений отражает волю братских народов двух стран, связанных общей историей, духовными и культурными ценностями. Подчеркнуто, что основанный на взаимном доверии и поддержке политический диалог, поступательное расширение торгово-экономического, инвестиционного, транспортного, энергетического, гуманитарного и иного взаимодействия наглядно свидетельствует о стратегическом характере азербайджано-казахстанского партнерства. Выражена уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и углублении взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами под руководством президентов Азербайджана и Казахстана. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Турецкую Республику с Днем Победы. Об этом говорится в публикации Министерства в социальной сети X. 30 августа в связи с Днем Победы Турецкой Республики от всей души поздравляем братские народы государства Турции. С глубоким уважением чтим светлую память наших шахидов, отдавших жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Турции, и с гордостью отмечаем историческую победу, одержанную благодаря несокрушимой воле, решимости и героизму нашего братского народа. С Днем Победы, говорится в публикации. Азербайджан и Китай обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между органами прокуратуры. Обсуждения состоялись в ходе встречи генерального прокурора Азербайджана Камрана Алиева с генпрокурором

0: Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юном в Баку. Далее состоялась и двусторонняя встреча с участием делегации. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимные интересы, в том числе расширение правового сотрудничества и обмен опытом. Органы прокуратуры Азербайджана и Китая подписали меморандум о взаимопонимании. Меморандум предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества между прокуратурами Азербайджана и Китая, расширение обмена опытом и укрепление связей в правовой сфере. За вклад в развитие связи и укрепление сотрудничества между органами прокуратуры двух стран генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Китайской народной республики Ин Юн награжден медалью Азербайджана «Столетие создания прокуратуры».
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

играх, в спортивной, культурной, научной программах. Кроме того, 1 сентября в Бишкеке под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоится очередное заседание Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества и встреча на высшем уровне в формате ШОС+. Главы государств обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки, приоритетное направление дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества, а также перспективы углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, цифровой, экологической и культурно-гуманитарной сферах. По итогам заседания будут подписаны углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, цифровой, экологической и культурно-гуманитарной сферах. По итогам заседания будут подписаны Бишкекская декларация 25-летия Шанхайской организации сотрудничества, документы и решения, направленные на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества и совершенствование деятельности организации. Азербайджанские журналисты посетили старый город Иерусалима, ознакомились с основными религиозными святынями и историей города. Делегация осмотрела три основные святыни мировых религий – иудаизма, христианства и ислама. Журналисты ознакомились с тысячелетней историей Иерусалима, а также с усилиями правительства Израиля по сохранению и защите религиозных центров. В рамках визита делегация получила информацию о значении исторических и религиозных объектов старого города для представителей различных конфессий.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: Азербайджан и Шанхайская организация сотрудничества. Новая роль Баку в меняющейся архитектуре Евразии. Предстоящий в Бишкеке саммит Шанхайской организации сотрудничества станет одним из наиболее представительных международных мероприятий года. За одним столом соберутся лидеры государств, представляющих значительную часть евразийского пространства – России, Китая, Индии, Ирана, стран Центральной Азии и других государств. В работе саммита принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Бишкекский саммит пройдет в год 25-летия Шанхайской организации сотрудничества. Его участники обсудят международную и региональную обстановку, вопросы безопасности, торговли, транспорта и логистики, цифровых технологий, экологии, культурного и гуманитарного сотрудничества. Отдельной темой встречи ШОС+ станет роль ООН и международного права, устойчивое развитие и расширение взаимовыгодного сотрудничества. Таким образом, сама повестка саммита во многом пересекается с направлениями, которые в последние годы занимают все более заметное место во внешней политике Азербайджана. Отношения Азербайджана с Шанхайской организацией сотрудничества имеют свою последовательную динамику. В 2016 году страна получила статус партнера по диалогу. В дальнейшем контакт Баку и Шанхайской организации сотрудничества и ее ведущими государствами заметно активизировались. Особенно показательным стало участие президента Ильхама Алиева 1 сентября 2025 года во встрече ШОС+ в китайском Тяньцзине. Выступая тогда перед участниками саммита, азербайджанский лидер говорил не только о сотрудничестве с самой организацией, но и о новой конфигурации транспортных и экономических связей на евразийском континенте. Сегодня значение Азербайджана для пространства ШОС определяется целым комплексом факторов – от географического положения транспортного потенциала до самостоятельной внешней политики и сложившихся отношений с крупнейшими центрами силы. Баку последовательно выстраивает отношения с Китаем, Россией, государствами Центральной Азии, Турцией, европейскими странами и США. При этом сотрудничество с одним направлением не рассматривается как альтернатива отношениям с другим. Именно такая модель позволяет Азербайджану сохранять свободу внешнеполитического маневра в условиях, когда международная система переживает период глубокой трансформации. Особое место в этой политике занимают отношения с одним из ключевых государств Шанхайской организации сотрудничества – Китаем. За последние годы азербайджано-китайские связи были выведены на уровень всестороннего стратегического партнерства. Одновременно растет значение Азербайджана в реализации транспортных проектов, связывающих Китай и Центральную Азию с западными рынками. В этом отношении география становится одним из важнейших политико-экономических ресурсов страны. Азербайджан находится на пересечении маршрутов восток-запад и север-юг, соединяет Центральную Азию через Каспий с Южным Кавказом, Турцией и Европой. Средний коридор в условиях трансформации традиционных торговых маршрутов приобретает уже не только экономическое, но и

стратегическое значение. Выступая на встрече ШОС Плюс в Тянцзине в 2025 году, президент Ильхам Алиев сообщил, что с 2022 года объем грузопотока по среднему коридору через Азербайджан вырос почти на 90%. Одновременно значительно сократилось время прохождения грузов по этому маршруту. Таким образом, для государства Центральной Азии и Китая Азербайджан становится одним из важнейших западных транспортных выходов, тогда как для европейских государств он открывает прямое направление к рынкам Центральной Азии и далее в Китай. Дополнительные возможности открывает изменение политической ситуации на Южном Кавказе. Восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета принципиально изменило региональную конфигурацию. А парафирование 8 августа в Вашингтоне мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией создало предпосылки для перехода региона от многолетнего конфликта к экономическому взаимодействию и развитию транспортных коммуникаций. В случае полноценной реализации новых маршрутов значение Южного Кавказа как транзитного пространства между Азией и Европой может существенно возрасти. Азербайджан при этом оказывается в центре сразу нескольких транспортных направлений. Это обстоятельство имеет непосредственные отношения и к Шанхайской организации сотрудничества, поскольку развитие взаимосвязанной евразийской транспортной системы входит в число экономических интересов большинства государств организации. На этом наша передача подошла к концу. До свидания, всего вам доброго.

Вначале краткий анонс. В Бишкеке президент Азербайджана провел ряд встреч. Состоялось открытие шестых всемирных игр кочевников в Бишкеке. В библиотеке Конгресса США подарены издания об Азербайджане. Сейчас более подробно. 31 августа в рамках визита в Бишкек президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества ШОС 31 августа 2026 года в Бишкеке. Лидеры отметили историческую значимость Вашингтонского мирного саммита, прошедшего 8 августа 2025 года. Совместные декларации, подписанные президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и засвидетельствованные президентом США Дональдом Трампом, а также парафирование согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской республикой и Республикой Армения. Экспорт нефтепродуктов Азербайджана в Армению, транзит зерна и других товаров из третьих стран через территорию Азербайджана в Армению, а также установление торговых связей между двумя странами были отмечены в качестве важных практических проявлений дивидендов мира. Лидеры также приветствовали контакты между бизнес-сообществами и провели обмен мнениями о возможностях дальнейшего расширения взаимовыгодного экономического, торгового и энергетического сотрудничества. Лидеры обсудили дальнейшие практические шаги, связанные с реализацией маршрута Трампа для международного мира и процветания 3. Одного из значимых результатов Вашингтонского мирного саммита и подчеркнули важность проектов по развитию транспортного сообщения вдоль маршрута 3. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласились посредством прямых двусторонних контактов предпринимать дальнейшие шаги в целях укрепления устойчивого мира, продвижения нормализации двусторонних межгосударственных отношений и развития транспортных связей.

31 августа в столице Кыргызстана, Бишкеке, состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Республики Казахстан Касым Жомартом Токаевым. На встрече было отмечено успешное развитие стратегического партнерства и союзнических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, подчеркнута важность взаимных визитов и контактов на высоком уровне углубления двусторонних связей. Обсуждены вопросы транспорта и логистики, затронуто значение среднего коридора, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в этом направлении. Главы государств также затронули вопрос проведения в Баку саммита, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В ходе беседы были обсуждены будущие контакты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 31 августа в столице Кыргызстана, Бишкеке, состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Отметив наличие очень хороших возможностей для развития отношений, президент Ирана сказал, что они заинтересованы в расширении отношений с Азербайджаном во всех сферах. Глава нашего государства, в свою очередь, подчеркнул, что помощь Азербайджана в этих условиях, в которых оказался Иран, является примером братства. Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна выступает за разрешение ситуации, связанной с Ираном, мирным путем и путем переговоров. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в различных сферах. В столице Кыргызской республики Бишкеке проходит встреча в формате ШОС Плюс. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев прибыл в конгресс-центр ЫРЫС-ОРДО Бишкек для участия во встрече. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров приветствовал президента Ильхама Алиева, других глав государств и правительств. Затем участники встречи в формате ШОС Плюс сделали совместное фото. 31 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия 6-х всемирных игр кочевников в столице Кыргызстана Бишкеке. Одной из главных целей всемирных игр кочевников является продвижение таких ценностей, как дружба, единство и взаимное уважение, объединяющих различные народы на протяжении веков.

Мероприятие расценивается как важная международная платформа для демонстрации сохранения и передачи будущим поколениям наследия культуры, древних традиций и национальных ценностей кочевой цивилизации. В рамках игр, объединяющих представителей различных стран мира, будут организованы соревнования по традиционным древним видам спорта, исторически формированным кочевым народом, включая конный спорт, борьбу, стрельбу из лука и другие. В рамках мероприятия, которое продлится до 6 сентября, также будут представлены культурное наследие, национальные обычаи и традиции стран-участниц.

1 сентября в столице Кыргызстана Бишкеке состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о дальнейшем укреплении регионального мира и стабильности. Главы государств также обсудили перспективы союзнических отношений, региональную повестку и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. С 1 сентября в Бишкеке начал работу очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества. Для освещения саммита аккредитовано более 500 представителей местных и зарубежных медиа. 434 из них – иностранные журналисты, представляющие 115 медиаструктур. В Бишкек прибыли журналисты из Китая, Индии, России, Казахстана, Пакистана, Узбекистана, Ирана и других стран. Представители азербайджанских медиа также следят за работой саммита и представляют оперативную информацию о проведенных встречах и принимаемых решениях. Голос Шуши. Международное радио 85. Аналитика. Сотрудничество между Азербайджаном и Шанхаем. Новые возможности для многополярного миропорядка. Осуществляемая Азербайджаном независимая, сбалансированная и основанная на национальных интересах внешней политики способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества с различными центрами геополитической силы. Расположение нашей страны на пересечении Европы и Азии, выход к Каспийскому морю и развитая транспортная инфраструктура делают Азербайджан важным узлом связи между Центральной Азией, Южным Кавказом, Турции и Европы. С этой точки зрения визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан и участие в юбилейном саммите ШОС имеют особое значение. Участие президента на саммите ШОС в Бишкеке в формате ШОС

сотрудничества ШОС. Стоит отметить, что это уже второй визит главы государства в страну. За последние несколько месяцев ранее он посетил кыргызский город Чолпон-Ата, где были подписаны межгосударственные соглашения между Азербайджаном и Кыргызстаном, охватывающие различные сферы сотрудничества. Сегодня Азербайджан занимает передовые позиции среди стран взаимодействия Чолпон-Ата, где были подписаны межгосударственные соглашения между Азербайджаном и Кыргызстаном, охватывающие различные сферы сотрудничества. Сегодня Азербайджан занимает передовые позиции среди стран, взаимодействующих с ШОС, в том числе в рамках формата ШОС+, который активно поддерживают Азербайджан, Кыргызстан и другие государства-члены организации. В любом случае, углубление связи Азербайджана с Востоком и этот очередной визит главы государства в Кыргызстан наглядно демонстрирует, насколько важную роль играет Азербайджан как для отдельных государств-членов ШОС, так и для Шанхайской организации сотрудничества в целом. Отметим, что ШОС, отметившая в 2026 году свое 25-летие, является важной международной платформой, охватывающей обширную географию, включая Китай, Россию, страны Центральной Азии, Индию, Иран и Беларусь. Помимо безопасности, организация работает в сферах экономики, энергетики, транспорта, инвестиций, науки, образования и гуманитарного сотрудничества. Особое место в сотрудничестве Азербайджана с пространством ШОС занимает транспортный и энергетический фактор. Наша страна расположена на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг и создает важные транзитные возможности для выхода Китая, Центральной Азии и других стран ШОС на европейские рынки. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, средний коридор, международный транспортный коридор Север-Юг и Бакинский международный морской торговый порт усиливают роль Азербайджана в евразийской логистике. Особое значение имеет и позиция Азербайджана в области энергетики. Южный газовый коридор – это стратегическая инфраструктура, которая поставляет азербайджанский газ в Европу через Грузию и Турцию. Кроме того, такие проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, ТАНАП и ТАП повышают роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности и диверсифицированных энергетических маршрутов. В результате отношения Азербайджана с Шанхайской организацией сотрудничества выходят за рамки формального партнерства и становятся многогранной моделью сотрудничества, охватывающей политические, экономические, энергетические, транспортные и гуманитарные направления. Участие президента Ильхам Алиева в саммите ШОС и встрече ШОС+, а также состоявшиеся в рамках визита двусторонние встречи, еще раз демонстрируют активный и сбалансированный внешнеполитический курс Азербайджана на евразийском пространстве. Углубление этого сотрудничества служит дальнейшему укреплению независимой позиции Азербайджана в многополярном миропорядке и регионального геополитического значения. Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с рабочим визитом в Республике Сербия. Делегация примет участие в Сербии в памятной встрече высокого уровня, посвященной 65-летию первой конференции глав государств и правительств государств-участников движения неприсоединения. 31 августа в рамках рабочего визита в Сербию председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Республики Мозамбик Марией Бенвиндой Леви. На встрече было обсуждено нынешнее состояние двусторонних связей в ряде сфер, состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития отношений. Сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой и члены Альянса Азербайджан-Американских организаций посетили библиотеку Конгресса США в Вашингтоне. Заведующий отделом Ближнего Востока Джоан Уикс проинформировал гостей об истории создания, деятельности и богатой коллекции библиотеки. Она отметила, что электронный каталог и цифровой архив библиотеки дают возможность доступа к богатой базе данных, связанной с историей и литературой Азербайджана, азербайджанским языком, Карабахом и Шушой, а также музыкальным наследием. Гости также ознакомились с древними и современными изданиями об Азербайджане. В рамках визита гостям продемонстрировали ряд редких экспонатов, в том числе первую рукопись Конституции США. Заведующий отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Салхат Аббасова передала в дар библиотеке более 20 изданий, отражающих культурное наследие и историю Азербайджана. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.